0: Поздравляем с днем рождения, Love Radio!
1: Привет, дорогие друзья! Привет, наши именинники, наши самые любимые, наши лав-лав-лав-лав-родийные друзья! Поздравляем вас с днем рождения! Вы знаете, хочется пожелать вам бесконечного счастья, бесконечно красивой музыки, прекрасных слушателей, замечательных коллег и, конечно, такой же красивой и долгой дружбы, как у нас вместе с вами. Мы вас очень любим, ваши Артик и Асти.
0: С днем рождения, Love Radio!

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.

0: Поздравляем с днем рождения, Лав-Радио!
1: Дорогие, любимые, родные наши Лав-Радио, любим вас 106,6 раз в Москве и другие цифры в разных городах России.
2: Всего желаем! Как можно больше классных треков, как можно больше слушателей и еще долгих-долгих лет вашей потрясающей музыкальной жизни.
1: Нэнси Сидоров.
2: Любим.
0: С днем рождения, Лав-Радио!

Мама, наш город показывают в новостях. Прости, я знаю, что ты спала. Мама, там говорят, что к нам какие-то летят. Что именно, сразу не поняла. Мама, а почему у нас разбитое окно? И за соседним домом дым столбом. Мама, ты почему не отвечаешь ничего?

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: днем рождения, Лав Радио! Акмаль!
1: Привет, дорогое Лав Радио! Поздравляю вас с днем рождения! Я вам искренне хочу пожелать как можно больше светлой, доброй, красивой и качественной музыки и как можно больше хороших вам артистов! Ура!
0: С днем рождения, Лав Радио!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: ваши минуты.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

0: треки, любовь к которым не знает времени. 26 лет лучшей музыки в эфире Love Radio.
1: Are you ready for this?

0: Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Всем доброе! День рожденческое утро. Давайте просыпаться вместе. Лав Радио сегодня исполнилось 26 лет. Те, кто только подключился, еще, наверное, не слышали, но сегодня в эфире огромное количество сюрпризов. Конечно же, поздравлений от наших любимых звезд, которые здесь играют постоянно. Каждый день мы тебя будем по утрам, помогаем классно провести день, держим в курсе последних новостей. Ну и, естественно, являемся саундтреком твоей любви. Самые главные моменты любовные твоей жизни, я уверен, проходят именно под саундтрек Лав Радио. Оставайся с нами в течение праздничного дня, тебя ждет множество сюрпризов в эфире и не только. Ну и, естественно, лично сегодня одна из наших любимых звезд тоже придет нас поздравить. Тима Белорусских появится здесь, в нашей студии уже в 10 часов утра, презентует свою новую песню, поговорим про его творчество, про то, как оно изменилось с годами, что происходило последнее время, и все-все-все разузнаем. А начнем мы, естественно, с Alex Warren и Fever Dream. И через пару треков я поставлю свои треки, которые будили лично меня в рубрике Morning Routine. Давайте просыпаться вместе. Это утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Спонсор утреннего шоу – АО «Суточно».

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Адам Ламберт, Ghost Town, в эфире Love Radio, в праздничном эфире, в котором мы с вами вместе просыпаемся. Традиционно, как обычно, красавцы Love Radio пришли вас будить своими треками. Здесь Кирилл Данилов и парочка лично от меня. Все мы знаем теперь, что песни модно обновлять, модно перепевать и переделывать под современный лад. И кто с этим справляется лучше, как не группа Крем-Сода, которая добавляет ко всему современного звучания, добавляет определенные EDM-ритмы и абсолютно переосмысливает песни. А где-то не переосмысливает, просто классно перепевает, и это приятно слушать. И поэтому первый трек, который нас сегодня разбудит, это «Отпускаю», который традиционно вы бы хотели услышать от другой исполнительницы, но попробуем сегодня и Крем-Соду.

дальше мы продолжим немножко ностальгировать, ведь в день рождения можно повспоминать. Помните Шаде? Ну, в последнее время вам абсолютно точно не дадут забыть про эту исполнительницу. Ее крутейший трек Smooth Operator тоже переделывали и не один раз, и вот один из ремиксов 23-го года от Swallows завоевал большую популярность в социальных сетях, конкретно в ТикТоком разлетелся и сейчас еще раз подарит нам новое звучание хита от Шаде.

0: радио перед нашим астрополетом.
1: 3, 2, 1.
0: Так, все вещи собрали на сегодняшний день. Давайте посмотрим, что нужно выложить, ведь это не подойдет для конкретно сегодняшнего вторника.
2: Овны.
0: Отличное время для старта амбициозного проекта и проявления лидерских качеств.
2: Тельцы.
0: Внутреннее спокойствие и уверенность помогут вам решить затянувшийся спор.
2: Близнецы.
0: День принесет неожиданные новости.
2: Раки.
0: Проведите тихий вечер дома для восстановления сил.
2: Львы.
0: Ваш творческий потенциал будет на пике.
2: Девы.
0: Наведите порядок в рабочих буднях.
2: Весы.
0: Новые знакомства поднимут настроение на весь день.
2: Скорпионы.
0: Доверяйте интуиции. Сегодня она безошибочно укажет верный путь.
2: Стрельцы.
0: Идеальный момент для планирования путешествия или начала изучения чего-то нового.
2: Козероги.
0: Четкий расчет и дисциплина помогут вам легко обойти любых конкурентов.
2: Водолеи.
0: Нестандартный взгляд на привычную задачу принесет вам заслуженную похвалу.
2: Рыбы.
0: Погружение в творчество подарит мощный заряд вдохновения.
3: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: Лазарев и Полина Гагарина. Happy End в эфире Love Radio. Мощная новинка, которая продолжает нас качать. А что еще продолжает раскачивать Криса Эванса, так это деньги от франшизы «Мстителей». Он сказал, что вообще-то отклонил больше 10 предложений вернуться к роли Капитана Америки. К нему и так подходили, и так, после того, как он ушел в 2019 году, говорят, вот тебе идея. Они показали мне сценарий, он был великолепен, но по какой-то причине мне показалось, что это не то. Но я говорю... Ай, ладно, все равно продолжайте присылать свои идеи, может быть, что-то подойдет. Более 10 идей ему прислали, но все было не то, не то, но, как он сам говорит, потом он узнал, что Роберт Дауни-младший, ведет переговоры с Марвел о возвращении в фильме «Мстители. Судный день». И, по сути, сработало, последний аргумент сработал. А вот... Бобби Роберт-то тоже к нам идет. У него тоже свой фильм будет. Ладно, ну если Роберт, если Вася сделал, тогда я тоже сделаю. Как будто бы мужику 40 лет уже, но продолжают работать самые базовые манипуляции.
1: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ СКД». Вкусный!

0: «Разноцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: днем рождения, Лав-радио!
1: Лав-радио, Лав-радио, это мы, Гаязус Бразерс, и мы поздравляем вас с днем рождения!
2: Мы желаем вам как можно больше преданных слушателей и новых горячих новинок в ротации, чтобы все ваши сотрудники и все, кто хоть как-то причастен к Лав-радио, были сегодня счастливы, да и всегда. С днем рождения, Лавка!
0: С днем рождения, Лав-радио!

0: радио, парни. Спасибо за поздравления. Таких поздравлений сегодня будет еще много в эфире, потому что Love Radio празднует 26-й день рождения. Не заигрывайтесь, правда, потому что, как оказалось, есть история о том, как лишиться зарплаты в 800 тысяч рублей, просто используя нейросети. В Москве одного топ-менеджера уволили за разглашение тайны через DeepSeek. Представляете, нейросеть-то, оказывается, тоже имеет свои базы данных, и если вы что-то в них когда-то загрузили, скорее всего, они это себе сохранили. Девушка об этом не подумала, и в том числе пересылала корпоративные документы и отчеты и себе на личную почту на всякий случай, и также для анализа, для помощи себе выгружала их в нейросети. И работала, правда, всего лишь полгода, то есть, возможно, ей нужна была еще какая-то поддержка, но на зарплату 800 тысяч рублей нужны определенные компетенции. Пошли в суд, она говорит: «Ладно, увольняйте меня». «Хорошо, пожалуйста». «Но не соглашусь с тем, что вы не хотите мне платить компенсацию в размере 5 миллионов». Они подумали: «Ладно, и мы тоже не согласимся с этим». Посудились, в итоге действительно признали разглашением коммерческой тайны пересылание файлов к различной нейросети. Причем это даже был не чат GPT, а DeepSeek, казалось бы, дружественный. «Ладно, вот, пожалуйста, берите все, читайте». Но туда тоже нельзя. Аккуратнее работайте с нейросетями, не загружайте туда конфиденциальную информацию.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: напомню, что для двух слушателей Love Radio это лето уже точно стало особенным. И это, конечно, победители грандиозного летнего проекта «Билеты в лето», которые уже скоро отправятся в Грецию и Италию. Их ждут морские круизы из Сочи на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Если ты хочешь стать третьим счастливчиком, участвуй в финальном этапе нашего летнего движа. Его вы назвали «Турецкий вайб». Внимательно слушай эфир, жди то самое объявление от ведущего, дозванивайся первым в эфир, и если ты это сделаешь и займешь верно свою каюту, то попадешь в финал, который состоится вот-вот, не так уж и долго до финала придется ждать. Ну и сказочное путешествие вполне себе может стать твоим. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свириной.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. С 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
12: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
13: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
15: Юлианна Караулова.
16: Сергей Лазарев.
17: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
18: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
19: Категория 12+.
20: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
21: Я люблю тебя.
20: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: главные музыкальные воспоминания за 26 лет. С днем рождения, Love Radio.
1: Yeah.

0: Москве 8 часов утра. Love
1: News. Лав Радио исполнилось 26 лет. В утреннем шоу «Красавцы» появится известный исполнитель. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. Лав Радио отмечает день рождения. Ровно 26 лет назад началась эра любви в радиодиапазоне России. На протяжении всего дня в эфире и социальных сетях радиостанции «Твоей мечты» будут звучать поздравления наших звездных друзей и главные музыкальные хиты за все годы вещания. Оставайся с нами. Дальше больше. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил оздоровительный лагерь Левково в Пушкинском городском округе, где отдыхают дети участников СВО. Этим летом здесь запланировано 6 смен, каждая из них тематическая. В этом году особый упор сделан на профориентацию. Совместно с МЧС ребят учат оказывать первую помощь и проводят курс юного спасателя, а с МВД занятия для будущих кинологов. Программу дополнили визиты известных спортсменов, Герой России, космонавта Елены Серовой и ветеранов спецслужб. Операции. Помимо этого, в распоряжении отдыхающих бассейн, спортивные и танцевальные залы, клуб с актовым залом и другие досуговые площадки. Всего в этом сезоне в регионе смогут отдохнуть 488 тысяч жителей в возрасте от 7 до 15 лет. Включай Лав Радио чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Лав Радио ВКонтакте и оставляй свои признания в любви или сообщения о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам в 16+. В утреннем шоу «Красавцы» появится Тима Белорусских. Исполнитель презентует свою новую песню под названием «Мысли». Кроме того, обсудим паузу в карьере и фиты. Начинаем в 10 утра. Это были новости Лав Радио. Галя Ростова.
0: Шестой день рождения сегодня отмечает Лав Радио, значит, главные хиты обязательно прозвучат. Один из них вы слышали буквально пару минут назад. Ну и больше классных треков и поздравлений сегодня ждем в эфире.
2: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Давай отмечать день рождения вместе, тем более, что сегодня это можно будет сделать и с нашими виртуальными звездными друзьями, которые будут появляться неожиданно в процессе эфира, ну и также вживую, ведь Тима Белорусских придет сегодня в 10 часов утра, расскажет нам про свою новую песню, я думаю, даже поздравит нас с днем рождения, и после этого еще и пообщаемся про его жизнь. И, конечно, не обойдем темы любви, буквально пару часов, и артист уже у нас. Кугель, Email Angel, Alternate Moving to the Sun открывает этот час. Через пару песен начнем общаться.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Alan Walker, Isabel Malkman и Catherine Ryan. Broken Strings в эфире Love Radio.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: И сегодня в форуме мы решили с вами на бизнесовом коллеге поговорить. Естественно, есть известное мнение, что со своим другом или со своим родственником абсолютно точно не стоит запускать общий бизнес. А мы все-таки у вас спросим, стоит ли запускать общий бизнес с другом или с родственником? Потеряете ли вы обязательно в таком случае кого-то из вышеперечисленных? Или у вас все-таки есть удачные примеры? Возможно, вы лично запустили какое-то общее дело или какой-то общий бизнес вместе с родственником-другом, и все классно, вы процветаете. Или же есть обратные примеры, которые научат нас никогда так не делать. Возможно, вы начали дележку какого-нибудь имущества, не поделили какой-нибудь доход, кто-то перестал работать, но все-таки требует свою часть от прибыли, и все, и дружба уходит на второй план, остается только бизнес. Пишите 8-915-300-106-6, а также в нашем канале переходите, оставляйте свое мнение. Стоит ли запускать общий бизнес с другом или родственником, и есть ли у вас удачные примеры такого бизнеса или общего дела?
1: Форум. А что думаешь ты?

0: что думаешь ты?
1: Сегодня в нашем форуме мы решили у вас спросить, а стоит ли открывать общий бизнес с семьей, с друзьями или с родственниками? И вот Денис нам говорит, что считает лучше, конечно, одному открывать, потому что вот как-то открывал магазинчик со своей бывшей, на тот момент были пары 4 года, и ничего хорошего из этого не вышло. Вечно что-то не так, какой-то негатив. В итоге продали и магазинчик. И любовь, видимо, Денис. Ну и ладно, придет лучшая любовь, с которой не нужно будет открывать магазинчик. Владимир нам пишет. А вот с другом ни в коем случае нельзя. Семейный – это не только можно, но и нужно. Тогда семья станет еще крепче. Говорю на личном опыте. Сам гендиректор, жена – бухгалтер, тесть – главный инженер или технический директор. Ну, видимо, в зависимости от дня недели. Отец ремонтом помогал, так как сварщик и инженер тоже, как и тесть. Водитель – старший друг у тести. Это модель, проверенная тысячелетиями. Скрудж Макдак – почему был так богат, задается вопросом Владимир. На него вся семья пашет почти бесплатно. Цитата. Задумайтесь, не просто так Скрудж Макдак позволил себе купаться в монетках золотых. Все эти золотые монетки принесли крепкие семейные связи. 8-915-300-106-6. Рассказывайте нам, а как вы считаете, все-таки стоит ли открывать какой-то общий бизнес с другом или с членом семьи? Если у вас удачные примеры такого бизнеса, такие же удачные, как у Владимира, пишите 8-915-300-106-6 и также в нашем канале.
0: Форум. А что думаешь ты? Love Radio.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Продолжаем наш форум. Это «Красавцы Лав Радио». Кирилл Данилов с тобой. Сегодня решили обсудить, а вот как ты лично считаешь, стоит ли открывать бизнес со своим другом или же родственником, и есть ли у вас примеры удачного подобного бизнеса? Вот нам говорит Леонид. Вообще-то, доброе утро. Поздравляет Лав Радио с днем рождения. Это замечательно. Спасибо. Принимаем 26 лет сегодня. Любимой станции. Он говорит, я занимаюсь благотворительностью, и у нас работают мама и дочь, и у них все отлично получается. Так что это нормальная тема абсолютно. Работать вместе, ничего страшного в этом нет. И вроде как, ну, с благотворительностью все понятно, ведь там не присутствуют деньги. Как только они вступают в игру, что же происходит тогда? Ну, мы решили еще и спросить у нейросети Алисы AI, закинули ей задачку. Представь, что ты бизнес-консультант, разложи по полочкам подводные камни совместного бизнеса с друзьями или родственниками. И нужно было найти неочевидные моменты, о которых обычно не думают на старте. И вот системный анализ запроса показал, что однозначного можно или нельзя тут абсолютно точно нет, как и в наших мнениях. Все зависит от того, насколько люди готовы вести дела профессионально, а не просто по-родственному. Самое главное — это четкое разделение ролей и ответственности. С деньгами вообще нужна предельная ясность. Если доли делятся поровну, партнеры не могут вдруг договориться. Бизнес просто останавливается. Каждый начинает считать свой вклад самым-самым важным, и поэтому правила выхода из спорных ситуаций нужно заранее прописывать, заранее все это нужно обговорить. И, кстати, говорит нам нейросеть, что плюсы у такой ситуации тоже определенно есть. На старте это огромный кредит доверия. Не нужно тратить месяцы на проверку человека, плюс еще и экономия, пока нет бюджета на дорогих специалистов. Близкие люди готовы искренне поддерживать проект, вкладывать все силы в общее дело, просто потому что верят в общий успех. Не забывайте, кстати, их потом вознаградить, как и наемного специалиста. И при этом Алиса AI подсветила интересную психологическую ловушку. Это эффект снисходительности. Работая со своими, мы часто занижаем планку, прощаем опоздания, закрываем глаза на ошибки и не требуем отчетности. Накапливается в итоге груз нерешенных проблем, который потом и бьет и по бизнесу, и по отношениям. Вывод здесь простой, говорит нам нейросеть. Здравый смысл и четкие договоренности на старте – это лучший способ сохранить и дело, и хорошие отношения. Используйте этот самый лайфхак от нейросети аккуратнее со снисходительностью, потому что с родственниками тяжелее всего оговаривать какие-то неудачи в твоем бизнесе. У них вроде как спрос поменьше. Но как считаете вы? 8-915-300-106-6. Пишите нам прямо сейчас в наш мессенджер и также в канал. Как вы считаете, можно ли заводить бизнес, стартовать бизнес или какое-то общее дело с родственниками и друзьями? И есть ли у вас примеры успешного начала такого бизнеса?
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: С днем рождения, Лав-радио!
1: Дорогое и любимое Лав-радио, поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы артисты, мы, как можно чаще радовали вас. Спасибо вам за ту дорогу, которую вы даете нам в этот большой музыкальный мир. Желаю всем, кто работает, здоровья. Всех поздравляю, ваш Мартин.
0: С днем рождения, Лав-радио!

0: 22 minutes to die for. И мы продолжаем тему нашего форума.
1: А что думаешь ты?
0: Сегодня разбираемся, стоит ли открывать совместный бизнес с друзьями или родственниками. И вот нам пишет Игорь, говорит, я с двоюродным братом открывал кофейню. Сначала все было окей, и потом из-за денег начали в итоге ссориться, и пришлось перестать, прекратить общение, и бизнес закрылся. Так что лично я считаю, что не нужно родственников впутывать в свой бизнес, пусть и дальний, все равно обидно. А Юрий нам пишет, что с отцом вместе как-то делал доставку еды. Он отвечал за кухню, я за рекламу и операционную всю часть. Все четко разделили, никаких споров, до сих пор работаем, вроде как продолжается. А Ангелина говорит, что с подругой как-то делали ателье свое прямо на квартире. Главное сразу, что разделили, кому чем заниматься и сколько кто денег будет получать. Плюс еще где-то раз в полгода садимся и обновляем наши договоренности. Вроде как 3 года все держится и хорошо. Так что все зависит исключительно от того, готовы ли вы рискнуть. Насколько вы готовы рискнуть вашими друзьями и родственниками. Если настолько хочется классного, крутого бизнеса и вы понимаете, как все будете делить, конечно же, делайте.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
12: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
13: Динамичный мегаполис и новый внедорожник СТО МХ в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн. Мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. СТО МХ в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
14: Цена указана на новый автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
15: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
16: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.

0: Москве 9 часов утра.
1: Love News.
2: Лав-радио задувает свечи. Частные клиники могут обязать бесплатно лечить пациентов по ОМС. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-радио. Подробности прямо сейчас. Лав-радио отмечает день рождения. 28 июля 2000 года мы узнали, как звучит любовь, и уже 26 лет рассказываем о ней тебе. Сегодня мы принимаем поздравления от друзей, вспоминаем главные хиты за все годы вещания и ждем крутого гостя. Оставайся с нами, мы любим музыку и тебя. Далее к другим темам. В Госдуме предложили обязать частные клиники по всей России бесплатно лечить пациентов по ОМС. Согласно идее депутатов, регионы смогут сами подключать медучреждения к системе обязательного медстрахования по тем направлениям и в таких масштабах, которые действительно востребованы у населения. Сроки доставки автозапчастей в нашу страну из Эмиратов увеличились до 45 дней на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Это усложняет процесс ремонта машин по ОСАГО. Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек, Винсент Кассель, Крис Эванс и Джон Малкович отметятся в ленте под названием «Жертвы обстоятельств». По сюжету ход светского мероприятия нарушает группа экологических активистов. Они хотят принести в жертву несколько людей, иначе погибнет вся планета. Картина появится в прокате 20 августа. Лав-радио дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В третьем финальном этапе акции «Билеты в лето» мы разыграем морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в последнем финале акции, который состоится 14 августа. Подробности на сайте lavradio.ru 18+. Умная супруга уменьшает риск ранней смерти мужчины на 46%. По словам врачей, образованные жены следят не только за своим здоровьем, но и за состоянием мужа. Это были новости Лав-радио. Галя Ростова.
1: Красавцы Лав-радио. Летний сезон.
0: Красавцы Лав-радио, здесь Кирилл Данилов. С тобой мы продолжаем отмечать день рождения Лав-радио. Вот уже 26 лет исполнилось. И все это, конечно же, благодаря того, что где-то есть умная супруга того, кто всех нас направляет. Потому что, как сказали ученые, именно умная супруга уменьшает риск ранней смерти мужчины на 46%. И причем, если еще у мужчины гибкая шея, а у этой умной женщины сильные руки, она же еще как его направляет, как крутит его головой, потому что она той самой сильной шеей будет являться. Стремитесь к умной супруге, проживете подольше. Откроет час Another и Talk to You, после этого немножечко поразбираемся в английских песнях кириллица.

0: С днем рождения, Лав Радио!
1: Дорогие Лав Радио, поздравляю вас с днем рождения. Пусть в вашем эфире будет только чистая, безусловная любовь. И, конечно же, побольше моих песен. Ваша Валерия Биарвульф.
0: С днем рождения, Лав Радио!

Take Me There в эфире Love Radio. Давайте послушаем, о чем еще поют в англоязычных и не только англоязычных песнях на кухне. Сегодня мы разберем целый набор артистов. Правда, они поют в нашей версии на испанском, но и английская тоже есть. Это песня «I Adore You» от Кугеля, Джей Балвин, Элли Голдинг, Топи, Караш, Дэй Холм. Огромное количество артистов. У нас будет испаноязычная версия следом. Ну а пока что давайте послушаем англоязычный и разберемся, о чем же они поют.

Итак, легкий такой припевающий, шепчущий манере поет нам «Plenty more, plenty more». Других много, много других, конечно же. «But you're my hope for the night». Но вот именно ты, hope, моя надежда на эту ночь. «Give me more control». «Control» — дай мне больше контроля, дай мне тебя контролировать. «Slow down for the night». А ну-ка не спеши, немножечко замедлись этой ночью, «for the night». Let me know, сокращение от let me. Let me know, дай мне знать, that you're down for the vibe. Что ты настроилась на этот самый vibe. You're down for something, что ты настроен на это, что ты готов к чему-то. Are you down for the vibe? Дальше, если она не дала ему ответ, он еще спрашивает этот вопрос. We don't say bye-bye, говорит, а мы с тобой не прощаемся, детка. И потом начинает напевать ей прямо в ухо.

0: Итак, adore, тот самый глагол, которым и называется эта самая песня, это обожать. И он говорит, cause you know, baby, I adore you. Знаешь, детка моя, крошка, милашка, я тебя вообще обожаю. Can't ignore you, не могу тебя выбросить из своей головы, не могу игнорировать тебя. Body, my soul and that, мое тело, душа и вообще все вот это. I'm out of control, I can't. Потерял контроль над всем этим. Не могу. I adore you, I do. Подчеркивает в конце, усиливает свою мысль. Вообще, обожаю тебя, не могу без тебя. Песня о любви. Как символично, что она именно в эфире Love Radio. Давайте послушаем уже испаноязычную версию от Хугеля, Джей Балвина, Элли Голдинг, Топика Раши, Дэк Холм. I adore you.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: слушали с новым пониманием. И мы напоминаем, что в нашем эфире стартовал третий этап суперпроекта «Билеты в лето». И это турецкий вайб. Главный приз – морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Нужно ловить сигнал ведущего. Это, кстати, не он, это напоминание о существовании данного сигнала. После этого дозванивайся в эфир первым и занимай заветное место в финале. 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений своим незабываемым путешествием. И все подробности, правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru. Категория 18+.
1: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: звезды принесут тебе в день рождения Love Radio. 26 лет нам сегодня, ну а у вас?
1: Овны.
0: Отличное время для старта амбициозного проекта и проявления лидерских качеств.
1: Тельцы.
0: Внутреннее спокойствие и уверенность помогут вам решить затянувшийся спор.
1: Близнецы.
0: День принесет неожиданные новости.
1: Раки.
0: Проведите тихий вечер дома для восстановления сил.
1: Львы.
0: Ваш творческий потенциал будет на пике.
1: Девы.
0: Наведите порядок в рабочих буднях.

0: Весы.
1: Новые знакомства поднимут настроение на весь день.
0: Скорпионы.
1: Доверяйте интуиции. Сегодня она безошибочно укажет верный путь.
0: Стрельцы.
1: Идеальный момент для планирования путешествия или начала изучения чего-то нового.
0: Козероги.
1: Четкий расчет и дисциплина помогут вам легко обойти любых конкурентов.
0: Водолеи.
1: Нестандартный взгляд на привычную задачу принесет вам заслуженную похвалу.
0: Рыбы.
1: Погружение в творчество подарит мощный заряд вдохновения.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

звонкий, невероятный недавний релиз, который вы можете посмотреть в наших социальных сетях, потому что Звонкий лично приходил и общался, рассказывал про свой новый трек, поделился, как преодолеть кризис среднего возраста, и все это ты можешь найти в полной записи эфира и в наших коротких роликах. А также ты можешь признаваться в любви на всю страну в лав-радио-чате на телеканале Муз-ТВ каждый четверг в 16:00 и пятницу в 9 утра по Москве. Включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат и в вечернем эфире по средам. Давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Кристофер Нолан. Он уже снял свой серьезный фильм «Одиссею» и признался, что его невероятно пугают ром-комы. «Я думаю, что снимать романтическую комедию было бы невероятно сложно», — говорит нам мэтр и гений. «Обожаю смотреть такие фильмы. Вот если я показываю фильм зрителям, и, возможно, некоторые моменты им не нравятся, я говорю, ха, они меня не поняли, ну и ладно, как настоящий гений», — говорит Кристофер Нолан. «А в комедии от этого никуда не деться, так что я был бы в ужасе от идеи снимать что-то подобное. Вот это настоящая любовь, когда серьезный какой-то мужчина в костюме летучей мыши говорит, я люблю тебя и буду любить, если ты дашь мне детонатор». И продолжается все это. Романтическая комедия от Кристофера Нолана была бы максимально в темных тонах, романтики было бы мало, но мужикам бы зашло.
1: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio. Поздравляем с днем рождения, Love Radio.
3: Любимая Love Radio, поздравляю с днем рождения. Желаю много взаимных чувств от слушателей, новых классных хитов и сердцебиений в такт любимым песням. Ваша Люся Чеботина.
2: С днем рождения, Love Radio.

0: Его новый трек «Мысли» вот-вот, совсем недавно вышел. Горяченький. Расспросим, какие мысли натолкнули его на эти мысли. Узнаем, что вообще он делал последнее время, каково ему было возвращаться. Ну и, естественно, разберемся, что там у него было на Big Love Show, потому что вот он недавно был нашим секретным гостем. Как проходит его лето? Все-все-все заветные вопросы зададим Тиме. Очень его ждем. Совсем скоро появится. Так что быстро есть время 10 минут отбежать, взять себе чаю, понастроиться погромче и возвращаться. В 10 часов после новостей Тима Белорусских у нас в эфире Love Radio.
1: Реклама. Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Москве 10 часов утра.
1: Love News.
2: Лав Радио принимает поздравления и ждет гостя. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. Лав Радио отмечает день рождения. 26 лет назад наша радиостанция впервые появилась в FM-диапазоне. Сегодня мы ждем звездного гостя, вспоминаем главные хиты за все годы вещания и принимаем поздравления. Оставайся с нами, впереди много интересного. Слово об этом. Тима Белорусских появится в студии Лав Радио. Тебя ждет презентация новой песни исполнителя под названием «Мысли». Кроме того, обсудим паузу в карьере и фиты. Начинаем буквально через несколько минут. Далее к другим темам. В Госдуме заявили о необходимости увеличения вычета по налогам при покупке жилья и выплате процентов по ипотеке. По словам депутатов, установленные меры поддержки населения нужно менять из-за текущей ситуации на рынке недвижимости и повышения инфляции. В России обсуждают повышение до 3000 рублей первоначального штрафа за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Напомню, пока размер взыскания за указанное нарушение составляет 800 рублей. Дочка Тома Круза и Кэти Холмс официально отказалась от фамилии отца. Теперь она Сури Ноэль. Напомню, знаменитости подали на развод в 2012 году. Девочка тогда осталась жить с мамой. Между «Мстителями» «Доктор Дум» и следующей частью серии «Секретными войнами» не выйдет ни одного фильма Marvel. Компания сделает упор на качество, а не на количество. Обе будущие ленты плавно перетекут в события в «Призрачном гонщике» и продолжении «Черной пантеры». Аналитики выяснили, какая работа приносит счастье россиянам. Согласно проведенному исследованию, для большинства опрошенных показателями счастья являются большая зарплата, адекватность начальника и поддержка коллег. Кроме того, многим важны гибкий график и удаленка. Это были новости Лав Радио. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся с тобой ровно через час.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.

0: радио. Летний сезон.
1: Ё-моё! Тима приходит.
2: Девочек утром вдруг что-то заводит. Это понятно, к нам Тима приходит. Заряд витаминов уже на подходе. Любить будет сильно, Тима приходит. Стакан убирай, бульбачина заносим. Лучший напиток, с ним Тима приходит. Красавцы Лафради, если сегодня у вас дождь, это он разрешил. Тима Белорусских у нас в гостях. Доброе утро.
3: Как и... надо.
2: О, вот
3: всем доброе утро, да, ребята, всех рад слышать.
2: Бахнул, привет.
3: С такой песенкой особенно приятно начинать день.
2: Ну что, как твое утро? Вообще, как у тебя лето проходит? Расскажи.
3: Все супер, катаемся туда-сюда. Лето пролетает, я бы даже сказал, вот, ребятки. Поэтому цените последний месяц, он скоро. Вот, обязательно.
2: А мы так сразу серьезно, да, начали?
3: Блин, а что делать?
2: Время, которое вы проводите.
3: Летит, летит.
2: Где ты проводишь свое время? У тебя, наверное, огромное количество выступлений. Понятно, что фестивальный график максимально плотный.
3: Пока катаюсь, да, где-то успеваем покупаться в речках, поэтому как-то компенсируется все. Не знаю, очень клево.
2: Следите за расписанием выступлений Тимы Белорусских, да, и в местной речке, скорее всего, где-то в момент вы сможете его поймать. У тебя вышел совсем недавно новый трек, он серьезный, такой же, как и твои мысли этим утром. Расскажи, какие, возможно, события тебя вдохновили на написание именно этого трека?
3: Слушайте, да просто настроение, оно по-разному коллицирует у меня, поэтому как-то так просто получилось. Очень давно лежала песня, как будто бы сейчас пришло ее время. Очень рад, что она вышла, нашла отклик. В принципе, все супер.
2: А сколько ты обычно хранишь песни? Есть такое, что у тебя до сих пор какие-нибудь 3-4-летней давности в столе лежат песни?
3: 100%. Это вот как раз-таки тот случай, по-моему, вот это вот года два, если не ошибаюсь. Поэтому в моем случае это так, но я всегда стараюсь писать песни, которые будут хорошо звучать через пару лет, поэтому в этом проблема.
2: Ну, а ты задумываешься над этим, а что тебя останавливает в моменте, чтобы не выпустить песню сразу?
3: Наверное, какие-то вот мысли как раз-таки, да, что вот можно всегда лучше чего-то, сейчас не совсем то время, не совсем подходящее, но, как правило, все показывает, что надо все выпускать, и все чил.
2: Ну, это, кажется, мастер подводок, потому что если столько раз прозвучало слово «мысли», так давайте послушаем Тимы Белорусских «Мысли», совсем свежий релиз.
3: Ура.
0: Красавцы. Лав Радио.

0: работает Тима Белорусских. Мысли премьерит этот трек в эфире Love Radio. Это набор треков, которые тебя переносят куда-то в прошлое. В 18-й, допустим, год.
1: Сложно сказать. У меня почему-то из памяти почему-то группа Любэ, что-то вот такое, наверное. Когда отец с утра включал это перед садиком, я помню, ненавидел, но со временем я как-то это полюбил, поэтому, наверное, что такое вот Агутин, он все время любил включить, и я понимал, что да, мы идем в сад, и дальше не получится сочковать сном, поэтому, да, наверное, какие-то такие ассоциации.
0: Ну, то есть, если вы думали, чем вдохновлялись незабудки или мокрые кроссы, это группа Любэ когда-то проникла
1: в музыкальный вкус. Да.
0: И Агутин,
1: да.
0: Шат-аут, Агутин.
2: Красавцы, Love Radio. Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: радио. Летний сезон.
1: Это утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Сегодня у нас в гостях Тима Белорусских, знаток собственной музыки. Хорошо помнишь, ты не ставишь еще тексты себе пока на сцене, не зачитываешь с листа?
2: Постараюсь. Ну, кстати, вот относительно недавно был реально первый инцидент, когда я забыл просто напрочь текст первых двух песен и прямо еще заволновался, запереживал, поэтому...
1: А как ты выкручивался в этой ситуации?
2: Просто блин, очень плохо. Вот как раз-таки я запаниковал, в этом была проблема и прям вот. Ну, потом подхватился, слава богу, но поначалу было стрёмно.
1: Я просто видел видео, как Киркоров тоже как-то забывал, у Мэтров тоже такое случается, он просто придумал новую песню, он в моменте переписал.
2: Так, там что-то такое было так похожее, сделать. Похожее.
1: И мы тоже, кстати, написали, получается, тебе новые песни, что происходило. Смотри, мы взяли тексты твоих песен, прогнали через нейросеть, все слова поменяли на синонимы и изменили музыкальный жанр. Тебе нужно будет понять, какую твою песню взяли за основу. Готов?
2: Окей.
1: Тогда слушаем. Я

0: последние составы.
1: Да-да-да, вот это было хорошо, подскажешь.
0: Ну и что?
1: Поезда.
0: Поезда, абсолютно верно.
1: Честно, сложно прям было. Вообще не мог уловить.
0: Конечно. Ну, заметь, это как раз-таки для тебя небольшая проверочка будет. Ты потом сразу будешь вспоминать, если что, сразу эту можешь запеть. Давай попробуем следующий отрывок от нейросети.
1: Погнали.
0: Ну, это уже был фрагмент от нейросети. Давай вот этот.

0: лишь наши двойники.
1: Блин, я почему-то забыл, как песня называется.
2: Ну, он так и сказал, я буду тосковать, безусловно.
1: Сейчас это почему-то сейчас вылетело. Я понимаю, блин, что это очень популярная песня.
2: Там смотри, я буду, это тоже есть там.
1: Да, даже от нас... Витаминка, наверное, да?
2: Это...
1: Ага, вообще вот так вот. Точно. Вот как раз таки ее я и забыл текст. Мы с нее начинали, поэтому у меня не было шансов, реально.
2: История дала круг.
1: Реально,
2: мы
1: реально.
2: Закольцевались. Ну слушай, осталось финальный трек разбить. Я думаю, с этим у тебя точно все.

0: Витаминизация, что
1: Давай так тебя спрошу. Вот эту песню забывал хоть раз ты?
0: Нет, ее уже невозможно. Мне кажется, ее просто до ночи подымем.
1: Как у тебя с музыкальными экспериментами в плане жанров? У тебя вот ты сейчас услышал абсолютно разные прочтения, разные жанры. Что бы тебе хотелось попробовать? Как поэкспериментировать?
0: Мне на самом деле нет, наверное, того, чтобы что-то хотелось. Mm-hmm. Я всегда, когда компьютер включается, условно, там непонятно, куда заведет. Поэтому всегда открыт, всегда с пониманием отношусь. Блин, фон на заднем фоне немножко как будто выйдите, знаешь?
1: Немножечко разгоняет нас.
0: А вот,
1: как поэтому... у тебя отношение к фитам? Потому что на фитах у тебя не так много людей зачастую. Как ты подбираешь себе людей для фитов? Возможно, ты уже готов бы был с кем-то сделать и можешь сейчас скинуть тот самый клич. Пойдем фитовать.
0: Пока особо нечего рассказать касаемо работ. Mm-hmm. Вот, но... как сказать, есть наметки, есть композиция, да, поэтому честно, сложно сказать, потому что для меня это всегда такой момент личный, что mm-hmm. мы, да, это делаем, как-то разгоняем, прям на студии висим, сейчас такая эра, когда вы просто закидываете друг другу куплеты и там сводите, делаете, что тоже имеет место быть, просто мне сейчас, наверное, как-то не до этого, либо мало mm-hmm. общения с кем-то, поэтому... всему свое время.
1: Ну, душа уходит из этого процесса, когда ты просто кинул куплет. Или тоже...
0: Да нет, почему? Это можно все клево, талантливо сделать. Вот, просто что я, наверное, в этом плане такая, да, еще старая школа, и мне сложно это, наверное, как-то делать.
1: Ну, в общем, если кто-то рассчитывал на фит с Тимой Белорусских, попробуйте в личку ему кинуть куплет.
0: Приезжайте, я на озере купаюсь, да,
1: в речке в одном из городов России.
0: Приезжайте.

0: Это Алекс Уоррен и Fever Dream в эфире Love Radio. Но у нас в гостях Тима Белорусских. И прямо сейчас, я уверен, для тебя немного неожиданная, но наша классическая и нами любимая рубрика под названием
1: «Первый поцелуй».
0: Здесь мы разговариваем о любви, естественно, спрашиваем. Ты помнишь, каким был твой первый поцелуй? Как он случился? Что это была за история? Какие обстоятельства ему предшествовали?
2: Помню, там достаточно такая классическая история. Я помню как раз-таки, когда у меня не произошел первый поцелуй, как я шел, и меня друг прям сильно настраивал, говорит, эта девчонка, ты ей нравишься. Все, просто вот ее поцелуй. Я помню, мы 3 часа гуляли по парку, и я прям все 3 часа думал о том, как я это сделаю, и в конце обнял ее, и все, как бы больше мы не виделись. Но я не смог ее поцеловать.
0: Это она
2: побоялся.
0: Ты
2: я побоялся, да, я шел, хотя все вот к этому шло, и как бы потом мне понадобилось, да, еще какое-то время, и потом, да, это произошло.
0: Ну, а потом, как все произошло, когда все получилось?
2: Слушай, опять-таки, да, у меня был тупняк, я тоже, мне очень сильно нравилась девочка, я тоже очень сильно нравился, и все оттягивал этот момент, вот, и пока мне уже ее подруга просто не подошла, сказала, Тим, хватит уже мучить человека, ну, что такое. Да, и мне пришлось, и я такой, ух ты, блин, и потом, да, я почувствовал себя, помню, каким-то более сильным.
0: Заставил, ничего себе. Ну,
2: с того момента, что там?
0: Никакого стеснения не было, я понимаю. Просто если 5-й час уже с вами гуляет Тима Белорусский в парке, вполне возможно, пора сделать первый шаг и уже наконец-то поцеловать его.
3: Красавцы Love Radio. Летний сезон.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Просто чуть подожди. Ну, я и подожду. А мы здесь вместе с Тимой Белорусских. Я думал, там будет какое-то продолжение. Уважаемый Алексей Свик и Олег Майами. Нет, ничего такого не будет. Приветствуем еще раз, Тима. Доброе утро тебе.
1: Доброе, доброе.
0: Слушай, у тебя был достаточно большой перерыв в музыке. Каково тебе было возвращаться на сцену? Мне хочется услышать, какие у тебя были вообще ощущения тогда и как тебя приняли люди лично по твоим ощущениям?
1: Да, не знаю, все очень круто, и всегда люди как-то с каким-то теплом, очень теплые моменты, особенно когда мы видимся с теми, с кем виделись там много-много лет назад, особенно когда видишь разницу, как человек вырос, да, там условно из за ребенка там уже взрослого человека, или там, ну, как угодно, в общем, или когда кто-то там уже закончил институт, или наоборот, там только куда-то поступает. В общем, круто вот эти все истории видеть, слышать. Вот, где-то, конечно, первое время не укладывалось, что столько времени прошло, наверное, для людей, потому что для меня как бы так не сильно, наверное, это ощутимо было. Вот, но глядя на ребят, вижу, как все выросли, и у всех жизнь, и кто-то уже и родил, и очень круто.
0: А как изменился твой круг общения в целом? Кто-то отпал, кто-то остался?
1: Безусловно, безусловно, произошел полный анализ, скажем, вот кого-то жизнь сама выкинула, в общем, поэтому все произошло, как должно было, наверное, произойти.
0: И после этого темы, о которых ты писал, ты почувствовал, как сами они изменились, или в целом внутреннее состояние осталось похожим?
1: Да, я думаю, внутреннее состояние точно осталось таким же. То есть все так же для меня актуально. Погрустить с улыбочкой, либо наоборот, где-то дать этой радости. В общем, поэтому, не знаю, чувствую себя прекрасно. Это самое главное.
0: Ну и как радиостанция про любовь, мы, естественно, не можем обойтись без важнейшего вопроса. А свободно ли сейчас твое сердце?
1: Нет.
0: Для всех, кто спрашивает?
1: Нет.
0: Не свободно?
1: Нет.
0: Все, девчонки, выключайте эфир. Ну ладно, давай, там еще пару вопросов, пока не выключайте.
1: Да, да, да. Я еще про речку расскажу, лучшие точки.
2: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.

0: Тима Белорусский, быстро летит время. Осталось задать лишь один важнейший вопрос, который мы обычно задаем в тишине. Готов поговорить на серьезные темы?
1: Запросто.
0: Если готов.
1: Запросто.
0: Итак, скажи мне, что такое любовь?
1: Что ж вы так начинаете делать?
0: Я предупреждал, я говорил.
1: Друзья, ну любовь — это честность. Любовь — это... Любовь — это вера, вот, и любовь — это поддержка, и любовь — это время, вот, поэтому, если все это сочетать друг в друге, я думаю, все получится у всех, поэтому любите друг друга обязательно, и всех с предстоящей пятницей, я не знал, как закончить, сори.
0: Она выпрыгивает.
1: Пытался выкрутить,
0: да, мы нашли твою базовую программу, чем можно завершить всегда. Спасибо тебе большое, слушайте.
1: Взаимно, спасибо, спасибо, друзья.
0: И, конечно же, слушайте, ищите Тима, вообще классный парень. Речки, если есть в вашем городе, мы уже зафиксировали, что он будет там. Куда ты дальше едешь?
1: Сегодня домой, вот, а дальше посмотрим.
0: Все, надо ладно, посмотреть. Координаты, да. Речки ищите сами, уважаемые сталкеры.
1: Всем хорошего, друзья, спасибо дня. Большое.
0: Пока-пока.
1: Супер.
2: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+. Реклама. Меньше минуты.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Москве 11. Всем привет.
1: Love News.
2: Love Radio исполнилось 26 лет. Защиту прав покупателей усилят. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Love Radio отмечает день рождения. Ровно 26 лет мы показываем пример самой крепкой любви. Сегодня в эфире тебя ждут теплые пожелания от исполнителей, лучшие музыкальные хиты за все годы вещания и много сюрпризов. Делай громче и люби музыку так же сильно, как это делаем мы. Далее к другим темам. Россияне смогут возвращать товары надлежащего качества дистанционно за свой счет любым удобным способом. Главное, чтобы он обеспечивал возможность проверки состояния заказа при его получении продавцом. Проект закона, который усиливает защиту прав покупателей, обсудит в Госдуме в ближайшее время. Криштиану Роналду станет продюсером сериала под названием «День первый». У звезды также будет камео в этом проекте. Футболист уже работает с режиссером Мэтью Воном. Он снял «Люди Икс. Первый класс» и «Кингсман». В новом шоу расскажут о вымышленной истории футбольного агента по имени Стэнли Далтон. Дата выхода проекта пока не уточняется. У Ирины Шейк новый роман. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Кристофер Нолан заявил, что никогда не возьмется за ром-ком, потому что этот жанр один из самых сложных в мире. По словам режиссера, люди, которые снимают комедии, делают невероятное, заставляют других смеяться. Это сложно, учитывая, что фильм может и не понравиться зрителям. Жизнь в нищете убивает мозг к среднему возрасту. Как показало исследование иностранных ученых, десятилетия финансовых трудностей и постоянное безденежье приводит к физическому сокращению объема мозга, резкому снижению когнитивных способностей и ухудшению памяти. Такой эффект отмечается даже у образованных людей, а сильнее всего у мужчин. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: А ведь это правда, нам сегодня 26 лет, и по этому случаю мы подготовили шикарный, звездный и очень яркий плейлист. Прямо сейчас Body Talk, Алиф Арман, Рен Миллер, далее Дэвид Гетта, The World Is Mine, ну и я, Макс Фабиан, слушаю вместе с тобой.

0: днем рождения, Лав-радио!
1: Салют, это Филатов и Кэрос. Дорогой Лав-радио, мы поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе классных, верных слушателей, отличных эфиров, бодрой музыки, суперских мероприятий типа Big Love Show. Ну и, конечно, много-много любви.
0: С днем рождения, Лав-радио!

0: The Bosa. Красивый классический хаос в твоих динамиках прямо сейчас звучит. Но лето, оно продолжается и, конечно же, должно сопровождаться именно такими саундтреками. Любим The Bosa, Magnetic здесь в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Дальше не меньше летней музыки. Продолжаем поддерживать этот вайб. Ну а прежде я со всеми поздороваюсь, друзья. Большой-пребольшой привет и салют вам от меня, Макса Фабиана, который вчера буквально вышел из отпуска и уже второй день кайфую здесь в эфире Love Radio вместе с вами. Кайфую в два раза сильнее, потому что сегодня у нас день рождения. Очень просто запомнить, сколько нам лет, какой год, столько нам и, собственно, исполнилось. 2026 год, значит, нам исполнилось ровно 26. Сегодня особенный плейлист, подчеркивает все самые яркие музыкальные моменты нашей истории. Ну а до конца текущего часа с нами Коста Лакоста,
2: а ты говоришь, любовь слепая, а я тебе верю, но не доверяю.
0: Чуть раньше здесь Хюгель и Мелианджел, Alternate, Moving to the Sun.
3: I'm moving to the sun. I did it all the time.
0: И совсем скоро Somber. Love Radio, саундтреки любви навсегда.
4: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: С днем рождения, Лав-радио!
1: Дорогие Лав-радио, это Леша Свики. Я поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам любви, как можно больше слушателей, ну и, конечно, прекрасных песен. Ваш Леша Свики.
0: С днем рождения, Лав-радио!

0: Love Radio представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: «Билеты в лето». Турецкий вайб.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Это Dance Theory от Madonna здесь в эфире Love Radio. Слушаем творчество с нового альбома Confessions on a Dance Floor, часть вторая. Ну и, конечно, добавляем к себе в плейлист.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Альбому Confessions on the Dance Floor целых 15 лет, а Love Radio 26. Представляешь, 28 июля 2000 года вся страна узнала, как звучит любовь, и вот уже 26 лет мы транслируем ее в эфире. В этом, конечно, нам помогают наши слушатели, звездные гости и музыка. Без нее никуда. Сегодня мы принимаем поздравления от наших друзей и также вспоминаем главные хиты за время вещания. Так что спасибо, что ты с нами в этот праздничный день. Ну а до конца текущего часа к нам присоединится Коста Лакоста. Коста, а ты говоришь, Армин Ван Бюрен, Шерон Ден Адель, также в финале часа In and Out of Love.
2: Реклама.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
12: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
13: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
14: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
14: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
14: Категория 12+.

12 дня в Москве. Движемся дальше. Лучший праздничный плейлист специально для тебя. Сегодня нам 26 лет. Адам Ламберт присоединяется к поздравлениям с треком Under the Rhythm. Дальше здесь Second Voice Let Me Be. Ну и я, Макс Папин, говорю всем привет.

0: настроение. Love Radio.
1: Дорогое и любимое Love Radio. Меня зовут Матвей Мельников, он же артист МОД, и я хочу от всей души поздравить вас с днем рождения и пожелать еще больше замурашечных эмоций, приятных, не случайных случайностей, красивых перемен и, конечно же, не только трендовой, современной, но и вечной, настоящей музыки. С днем рождения!
0: С днем рождения! Love Radio!

0: бодрящий, но очень мягкий и приятный эспрессо. Здесь в эфире Love Radio. Именно так называется трек от Сабрины Карпентер, который прямо сейчас радует тебя на волнах любви. Мы же продолжаем праздновать наш день рождения. 26 нам сегодня. Движемся дальше. В Москве 12:20.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Крутых и звездных треков до конца часа будет очень много. Роксен, Diamonds и French Truth Music с треком Money Money до конца часа ждем. Чуть раньше здесь Дэвид Гетта и Мари Койлер и Baby Don't Hurt Me. И через пару минут Анотер, Talk to You, Fit 54 Ultra. Слушай Love Radio в поисках лучших саундтреков твоей любви.
2: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ-СКГ».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе плюс 7 978 207 27 97.

0: У нас в гостях Тима Белорусских. И, слушай, твои треки очень многих переносят в свою молодость, кого-то вообще в юность. А есть ли у тебя лично какой-то набор треков, который тебя переносит куда-то в прошлое?
1: У меня почему-то из памяти группа Любэ. Отец с утра включал это перед садиком. Я помню, ненавидел, но со временем я как-то это полюбил. Поэтому Тагутин он все время любил включить. И я понимал, что да, мы идем в сад. И дальше не получится сочковать сном.
0: То есть, если вы думали, чем вдохновлялись незабудки или мокрая кровь, это группа Любэ когда-то проникла в
1: Агутин,
0: музыкальный
1: вкус. Да.
0: И Агутин.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: всему на суточно ровно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97 97.

0: Денежки здесь в эфире Love Radio в исполнении Roxanne, Diamonds и Strange Fruits Music. Очень красивая работа, надеюсь, она как-то вселенную настраивает на то, чтобы у нас у всех было больше денег. Проверим.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а пока что мы ждем денег, я напоминаю, что у нас с тобой есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но а также смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это. Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшие же признания в любви или, например, сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте, так что обязательно включаем Муз-ТВ по четвергам в 16.00 и кайфуй. Категория 16+, но до конца часа вместе с нами Коста Лакоста, Черри Леди, будет Тиесто, Джонас Блю и Рита Ора, Ритуал.
2: Реклама.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены.
4: Поехали.
2: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сберспасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
14: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
15: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
16: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы. 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
17: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
18: Я наследник рэпера Гуфа.
19: Младшая сестра Мии Бойко.
20: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

Час дня, столица. Мы не можем решить проблемы тем же мышлением, которое использовали, когда их создавали, сказал однажды Альберт Эйнштейн. Мне кажется, ему стоит поверить, ну и включить погромче, потому что прямо сейчас BTS Dynamite, дальше Ava Max Bia.

0: Медуза, Генри Камомайл на волнах Лав-Радио прямо сейчас. Don't wanna go home, не пойду домой, не хочу. Мне нравится это лето, этот вайб. А если он турецкий, то вообще в 10 раз сильнее. Он нравится. Почему турецкий? Да потому что третий этап нашей большой летней акции под названием «Билеты в лето» стартовал в понедельник. И я с удовольствием приглашаю тебя в наш большой финал. Но для этого тебе нужно дозвониться в прямой эфир по номеру 8495-956-106. Занять свободную каюту, таких еще много, в нашем виртуальном лайнере и ждать большого финала. Он состоится 14 августа. Так что прямо сейчас звони 8495-956-106. Турецкий вайб ждет тебя.
1: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин». Первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит». Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш...

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Душевная музыка играет здесь на волнах Love Radio. Это Леони и Калум Скотт. Их работа «Stay», «Останься». Я же предлагаю тебе остаться в большом финале проекта.
1: Билеты в лето. Турецкий вайб.
0: У тебя есть 100% шанс задержаться в шорт-листе финалистов. Тебе нужно просто дозвониться к нам в эфир по номеру 84-95-956-106-6. И прямо сейчас у меня на линии Костя, он сделал это первым в этом эпизоде. Костя, привет.
2: Да, всем привет.
0: Как
2: всем
0: твои дела? Чем занимаешься?
2: Ну, я в рабочем режиме, как обычно. В принципе, ничего такого грандиозного, как у тебя.
0: У меня все хорошо, я в отпуске был, и вот вернулся с удовольствием забирать наших слушателей в большой финал.
2: Да, уже прям чувствуется, как у тебя голос стал бодрее.
0: А был тухлее, да?
2: А был в предвкушении такой, да.
0: Да, хочу спросить у тебя, да.
2: Да. Говори. В любом случае, я вот позвонил, чтобы поздравить вас с днем рождения. На протяжении 26 лет, конечно же, было много интересной музыки, интересных гостей, интересных проектов. Ну, конечно же, Big Love Show, которое все знают. Также проект, который мне нравился, это Love Radio Party был раньше летом. Каждый раз я ходил. Ну, потом, кстати, к сожалению, закрыли, но тоже было интересно. Вот, и Тайны Санта, и прочие эфирные проекты. Очень все интересно, так увлекательно придумываете со своей креативной группой, вот, и нравится то, что есть ведущие, которые новости рассказывают, и все информативно, вот, я желаю, чтобы у тебя, точнее, у вас всех, все оставалось так же классно, и чтобы процветали, и чтобы еще что-то интересное, новенькое придумали для нас и для артистов, хит-парад, чтобы такой же классный оставался.
0: В общем, с днем рождения, Love Radio, как говорится, спасибо тебе огромное за такие слова, и перейдем сразу к выбору каюты и палубы в нашем виртуальном лайнере. Куда ты заселишься?
2: Ну, первая палуба, третья каюта.
0: Первая. Ты уверен, что ты туда хочешь заселиться?
2: Ну да, все равно выигрывать уже нет смысла, поэтому.
0: Есть смысл выигрывать. Интересно, насколько ты удачливый сегодня. Первая палуба, третья каюта, ты говоришь?
2: Да-да.
3: Это место уже занято.
0: Ну как так, Костя? Ну было все практически свободно, и тут вот ты попал в то, что уже заняли буквально вчера, в первый день. К сожалению, ты не проходишь большой финал, но зато много теплых слов нам договорил. Прямо сейчас послушаем Мишу Марвина и Хану. Французский поцелуй будет. Дальше Blue Caron Falls.
1: Билеты в лето. В эфире Love Radio.

0: Песня номер один. Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Поздравляем с днем рождения, Лав-радио!
1: Любимая Лав-радио, поздравляю вас с днем рождения и желаю много хорошей музыки, летнего настроения и самых крутых зажигательных эфиров. Ваш Звонкий.
0: С днем рождения, Лав-радио!

0: Monkey, Shine, сияем вместе с Андреем здесь в эфире Love Radio. И спасибо ему, конечно, за поздравление любимой радиостанции с 26-летием.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Именно столько, 26 лет мы уже демонстрируем пример самой крепкой любви. Сегодня в эфире тебя ждут теплые пожелания от наших звездных друзей, вот как Андрей Звонкий, и лучшие хиты за все наши 26 лет вещания. Так что оставайся с нами, делай громче и слушай саундтреки любви. Ну а до конца часа Филатов Кэрс, кстати, они у нас уже поздравляли. Среди счастливых людей вместе с ними окажемся, а также Forest Moomin, Junior Caldera и Natalia Kills, Lights Out.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
9: Счет, бухгалтерия.
10: Подключены. Поехали.
11: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк.».
12: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
13: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
14: Телеканал «Пятница» представляет.
15: Я наследник рэпера Гуфа.
16: Младшая сестра Мии Бойко.
17: Я сын Алены Свириной.
14: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
18: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
19: Я люблю тебя.
18: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
20: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
21: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

Два часа дня в Москве. Отправляемся дальше, навстречу лучшему плейлисту этого, возможно, этого вторника, а может быть вообще, в принципе, твоей жизни. Давай проверять. Алекс Уоррен, Fever Dream, прямо сейчас. Дальше Нелли Фуртадо, I'm Lucky Bird. Я Макс Фабиан, слушаю с тобой.

0: С днем рождения, Love Radio. Юлиана Караулова.
1: Любимое Love Radio, привет, я вас поздравляю с днем рождения. Спасибо за музыку, атмосферу и, конечно же, любовь, которую вы каждый день дарите миллионам слушателей в своем эфире. Будьте здоровы, легкости, удачи и, конечно же, всего самого прекрасного всем сотрудникам и всем слушателям Love Radio. С днем рождения!
0: С днем рождения, Love Radio!

0: Eleven Forever здесь в эфире Love Radio 14.18 по столичному. Красивый танцевальный трек с фортепианными партиями. Это действительно всегда очень лирично, романтично и, как я уже сказал, динамично. Продолжаем праздновать 26 лет Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше прозвучит действительно все, что ты любишь и все, что ты ждешь. И, возможно, даже те треки, которые слушал много лет назад, а это точно будет, которые приносили тебе удовольствие и рождали эмоции. Don't go mad от Лирика до конца часа. Чуть раньше Daniel Civi, Love the Gun. Совсем скоро ждем Алия Фарбендер, Миллер, Body Talk. Это Love Radio. Здесь звучат саундтреки настоящей любви.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.
2: Y'all call it a moment, I call it life.

0: гостях Тима Белорусских. И прямо сейчас наша классическая нами любимая рубрика
1: «Первый поцелуй».
2: Я помню как раз таки, когда у меня не произошел первый поцелуй, как я шел, и меня друг прям сильно настраивал, говорит, эта девчонка, ты ей нравишься, все, просто вот ее поцелуй. Я помню, мы 3 часа гуляли по парку, и я прям все 3 часа думал о том, как я это сделаю, и в конце обнял ее, и все. Потом мне понадобилось дать еще какое-то время, и потом, да, это произошло.
0: Просто если 5-й час уже с вами гуляет Тима Белорусский в парке, вполне возможно, пора сделать первый шаг и уже наконец-то поцеловать его.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Поздравляем с днем рождения, Лав Радио. Серябкина.
1: Лав Радио, с днем рождения. Я очень люблю Лав Радио. Я обожаю команду Лав Радио. Я желаю, чтобы так много позитива, как вы дарите, возвращалось вам в 10 раз больше. И, конечно же, Лав Радио – это радио о любви, для любви и из-за любви. А у меня для вас есть песня. Это Лав, Лав, Лав, Лав, Лав.
0: С днем рождения, Лав Радио.

0: Annabelle England, Get Busy. Здесь в эфире Love Radio. Танцуем и поздравляем Love Radio с 26-летием.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Именно тогда, в 2000 году, наша радиостанция впервые появилась в FM-диапазоне. Сегодня мы вспоминаем главные хиты за 26 лет и принимаем поздравления ярких звезд нашего эфира, ну и, конечно же, твои. Делай громче свой радиоприемник или умную колонку и празднуй день рождения вместе с нами. Бритни Спирс присоединяется прямо сейчас с треком Overprotected, будет лирик, Don't Go Mad и в финале часа Нюша наедине.

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio.
2: В Москве 15 часов.
3: Продолжаем получать удовольствие здесь на волнах Love Radio. Сегодня нам 26 лет, и это повод вспомнить лучшие музыкальные моменты нашей истории. Лови их в эфире. Ну а прямо сейчас Hugel, Iman Angel и Alternate Moving to the Sun. Меня зовут Макс Фабер.

0: Meet Me in the Dark. Здесь на волнах Love Radio в 15.20 по столичному. Много танцевальных ритмов сегодня. Это все потому, что мы отмечаем день рождения, нам 26 лет. Движемся дальше навстречу новым звездам.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Каждую минуту, каждые там буквально несколько секунд в нашем эфире появляются новые звезды, молодые артисты и также состоявшиеся суперзвезды мирового эфира поздравляют нас с 26-летием. Ты тоже присоединяйся, оставайся с нами, ну а до конца часа послушаем BTS Come Over. Чуть раньше моя Мишель, ветер меняет направление. И совсем скоро Burna Boy, Shakira, Die-Die. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.

0: Тап Радио представляет. Греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
1: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: звучит любовь. Это Love Radio.
1: Под мои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

0: Поздравляем с днем рождения, Лав Радио. Моя Мишель.
1: Дорогое, любимое Лав Радио, поздравляю с днем рождения. Желаю больше музыкальных открытий, новых программ, приключений, чтобы следующий год прошел еще круче, чем предыдущий. Обнимаю, люблю. Спасибо за то, что вы есть.
0: С днем рождения, Лав Радио.

0: Ветер меняет направление, судьбы тоже меняют свои вектора. Только Love Radio неизменно идет навстречу любви. Это моя Мишель здесь в эфире Love Radio. Ветер меняет направление.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Навстречу любви движемся и, конечно же, отмечаем день рождения. Сегодня нам исполнилось 26 лет. Каждый день мы будем тебя по утрам и помогаем классно провести день, рассказываем главные новости, но еще и формируем саундтреки твоей любви, естественно. Так что оставайся с нами в течение праздничного дня. В эфире для тебя множество сюрпризов, да и не только сюрпризов, ну и, конечно, через пару минут Noise Song, Элейн Рай, Are You Ready? BTS Come Over в продолжении, на финале часа Changes от Falvo Out.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
2: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк. Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

0: Москве 4 часа дня. Love
1: News. Love Radio принимает поздравления. Безвиз между Россией и Китаем может стать постоянным. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Love Radio празднует день рождения. 28 июля 2000 года все узнали, как звучит любовь. И вот уже 26 лет мы транслируем ее в эфире. В этом нам помогают наши слушатели, звездные гости и, конечно же, музыка. Сегодня мы принимаем поздравления от наших друзей и вспоминаем главные хиты за время вещания. Спасибо, что ты с нами в этот праздничный день. Далее к другим темам. Между Россией и Китаем могут ввести постоянный безвизовый режим. Как рассказали в МИДе нашей страны, также продолжается активная работа по отказу от подобного формата с Индонезией и Малайзией. А вскоре планируется запустить механизм групповых безвизовых туристических обменов с Вьетнамом. В РЖД не планируют вводить новые правила для пассажиров с 1 августа, сообщили в компании. Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов писали, что изменения коснутся регламента перевозок багажа и проверок билетов. На портале госуслуги может появиться единый реестр нянь. Как пишет ТАСС, у родителей будет возможность проверить специалиста на наличие судимости, а также получить информацию о справках от психиатра, образовании, навыках и опыте работы. Согласно статистике, средняя стоимость часа деятельности таких профи достигла 368 рублей. В сети появились первые кадры из короткометражки про Мэрилин Монро. Отмечается, что молодую голливудскую звезду сыграла Дакота Джонсон, а пожилую 93-летняя Эллен Берстин. Согласно идее, картина рассказывает, какой могла бы быть жизнь самой известной блондинки планеты, если бы она дожила до старости. Россияне превратили арбуз в тунец. Пользователи сети обнаружили необычный рецепт. Нужно взять самый красивый плод, отправить его в духовку на 3 часа, а далее попробовать вместе с соевым соусом. Вкус якобы неотличим.
0: Happy birthday to you пела Мэрилин Монро для президента. А в день рождения Love Radio поют все звезды. Сегодня нам 26, и это ради вас. Меня зовут Дима Вебер. Час откроют Everything But The Girl и работа Missing. Поехали. Поехали.

ли, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Это Сергей Лазарев шепотом в продолжении часа. Не знаю, как вы, а я думаю, что каждая песня у артиста рождается исключительно на любовной почве. После, во время или даже до ярких отношений. Мы можем строить массу догадок, но судя по названию и сюжету, все вполне могло начинаться в библиотеке.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот эти треки надо слушать на полной громкости в ближайшие 40 минут. Ты услышишь ближе к концу часа звонкий «Невероятно».
2: Вопрос без ответа, как скучно я живу, но важно не...
0: Чуть ранее «Sombra» My Body Isn't Ready.

I talk to you. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любую.
1: Офисе.
2: Везде, где есть твоя умная колонка.
1: Главные мировые хиты.
2: Любимые ведущие и шоу.
1: 24 часа, 7 дней в неделю.
2: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
1: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
3: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
1: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория, заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
6: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
7: Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».

0: «Цветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: С днем рождения, Лав Радио!
1: Дорогие Лав Радио, поздравляю вас с днем рождения. Пусть в вашем эфире будет только чистая, безусловная любовь. И, конечно же, побольше моих песен. Ваша Валерия Беарвульф.
0: С днем рождения, Лав Радио!

0: Harry Styles, Adore You, только что в эфире Love Radio. Просто позволь мне обожать тебя, говорит Гарри, своей возлюбленной. Ну, во-первых, запрос на согласие, такие культурные ценности хоть и непривычные, но вполне себе. Ну, а во-вторых, дорогой Гарри, приглашаю тебя в Москву. У нас тут Люся Чеботина не замужем, и у нее вполне себе большой каблук.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее треки доступны всем, вне зависимости от степени абьюзивности ваших отношений. Сразу после рекламы «Медузы» Henry Camille, «Don't Wanna Go Home», следом «Звонки» и «Работы невероятно». Завершим эти 60 минут треком «Imagination» от Gorgon City и Кэти Мендита.
2: Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
7: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 5 часов вечера.
1: Love News.
2: Лав-радио задувает свечи. Власти хотят ввести единый закон о тишине. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав-радио. Подробности прямо сейчас. Лав-радио отмечает день рождения. Ровно 26 лет мы демонстрируем пример самой крепкой любви. Сегодня в эфире тебя ждут теплые пожелания от наших звездных друзей и лучшие хиты за все время вещания. Оставайся с нами, делай громче и слушай саундтрек твоей любви. Далее к другим темам. В Госдуме предложили ввести единое время ограничений на шумные работы в жилых помещениях с 22 часов до 8 утра. Об этом сообщает РИА Новости. По словам депутатов, мера поможет регламентировать процессы, поскольку в одних регионах такая деятельность прямо запрещена в утренние часы, а в других жителям приходится отстаивать право на отдых. Озон и Wildberries синхронизировали сроки выплат продавцам, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Теперь деньги на счет будут приходить не позднее, чем через 30 дней после реализации товара. Ливень, гроза и ветер до 15 метров в секунду ожидаются в ближайшее время в Москве. Непогода продлится до утра среды, предупредили в столичном МЧС. Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них авто. В эфире Лав-радио стартовал финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции «Лови» на нашем сайте 18+. Кинотеатры превратили ведра для попкорна к новому Человеку-пауку в вирусный мерч. Так, в Бразилии выпустили голову паука с двигающимися глазами, а в США создали конструкцию в виде перчатки, стреляющей паутины. Это были новости.
0: Сегодня Лав-радио отмечает 26-й день рождения, и сложно осознать, но мы были вместе, когда радиостанция была еще несовершеннолетней. С вами все тот же Дима Вебер. Идем рука об руку в наш Новый год. На старте Тедди Суимс, мистер Нойрол.

0: Артем.
1: Всем привет, с вами Кирилл Лирик. Я от всей души поздравляю Love Radio с днем рождения. Самое важное, что хочется пожелать, конечно же, большое количество верных слушателей, много новых проектов и много новой, классной, красивой, качественной музыки.
0: С днем рождения, Love Radio!

0: At One Republic и трек Give Me Something. Подари мне место, куда я отправлюсь, просит герой этой песни. Подари мне человека, которого я полюблю и с кем буду считать звезды. Ну, в целом, задача непростая, и тут, кажется, одним человеком явно не обойтись. Хотя есть у нас в стране люди, которые и про звезды понимают, и за любовь в ответе. Но тут опять-таки же придется выбирать, Иващенко или Гузеева.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые обязательно попадут в твою натальную карту. Ближе к концу часа The Weeknd, Open Hearts. Немногим ранее Алекс Уоррен, Fever Dream. Ну а сразу после рекламы Зиверт, Газ.
2: Газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООС «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 13 августа. Дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
1: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
0: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
1: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
0: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама.
3: Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Love Radio представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы.
1: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий

0: Радио.
1: Лав Радио, Лав Радио, это мы, Гаязус Бразерс, и мы поздравляем вас с днем рождения.
2: Мы желаем вам как можно больше преданных слушателей и новых горячих новинок про ТАЦ, чтобы все ваши сотрудники и все, кто хоть как-то причастен к Лав Радио, были сегодня счастливы, да и всегда. С днем рождения, Лавка.
0: С днем рождения, Лав Радио.

0: The Weeknd Open Hearts, продолжение чаша на волнах Love Radio. Как здорово, что сердца наши романтические герои представляют во всех возможных вариантах. Ну, вспомним только наших легендарных представителей, которые пели о сердце в тысячу свечей, о том сердце, которое вечно не может найти свой покой, ну и, конечно, то, что отдышалось и снова пошло. А наше сердце, сердце Love Radio бьется уже 26 лет. И сегодня мы отмечаем день рождения. Именно в этот день, в 2000 году, в российском FM-диапазоне стартовала эра любви и самых искренних чувств. Наш праздник мы сделаем с тобой особенно ярким и теплым. В утреннем шоу «Красавцы Love Radio» отметился Тима Белорусских, ставший секретным гостем Big Love Show 2026. В эфире и соцсетях Love Radio весь день звучат поздравления наших звездных друзей, а их у нас очень много. И, конечно же, мы подготовили особенный праздничный плейлист, в который вошли главные хиты за 26 лет вещания Love Radio. Ты настроен на волну невероятных эмоций, здорово, что ты с нами в этот праздничный день.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
7: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
10: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
11: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Love News.
2: Лав Радио отмечает день рождения. Энтони Хопкинс выпустит музыкальный альбом. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. Лав Радио сегодня исполнилось 26 лет. Каждый день мы будем тебя по утрам, помогаем классно провести рабочие выходные, рассказываем главные новости и, конечно же, формируем саундтрек твоей любви. Оставайся с нами в течение праздничного дня. Тебя ждет множество сюрпризов в эфире и не только. Далее к другим темам. Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в нескольких регионах из-за возможного необоснованного повышения цен на топливо. Об этом сообщают ведомости. Проверки начались в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской и Оренбургской областях, а также в Коме. Ранее министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что ситуация с обеспечением заправок бензином в стране начала стабилизироваться. Ирину Шейк подозревают в отношениях с бывшим Кендалл Дженнер. Подробности читай на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Стали известны города премьерных спецпоказов культового аниме «Шепот сердца» по сценарию Хаяо Миядзаки. Как выяснила газета.ру, перед стартом широкого проката камерные мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Столичный показ состоится 30 июля в кинотеатре «Каро Октябрь». Энтони Хопкинс 21 августа выпустит альбом классической музыки. 88-летний актер анонсировал пластинку «Life is a Dream», в которую вошли его собственные произведения, написанные за последние 60 лет. Артист рассказал, что играет на пианино с 4, а сочиняет музыку начал в юности. Говори о чувствах в Лав-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке.
0: День рождения Лав Радио – особенный день, ведь именно сегодня хочется вспомнить о том, что любовь не считает ни дней, ни десятилетий, а нам просто идет невидимой нитью и придает нашей жизни смысл. С тобой Дима Вебер, заряженный Али Фарбен, Рене Миллер, «Body Talk».

0: Сейчас продолжает пауза «Магнетик». Если честно, звучит вполне себе по-супергеройски. Нет, ну представьте себе, человек-магнетик летает по миру и благодаря своей суперсиле борется со злодеями. Практически все как в жизни. Правда, в нашей действительности скорее возможен человек-магнитик. Постоянно торчит у холодильника, и ты хочешь, не хочешь, но из отпуска снова везешь его домой.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а если твоя пара скорее магнит для любви, то вот треки, которые наполнят ваш вечер силой притяжения. Ближе к концу часа Анна Асти, «Царица».
2: Теперь он пьяный по твоей вине, цари.
0: Чуть ранее Мартин Федук, «Другие планы».
3: Просто не то время, не в том месте.
0: Вскоре после рекламы Мадонна, «Dance Teria». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: нас в гостях Тима Белорусских. И, слушай, твои треки очень многих переносят в свою молодость, кого-то вообще в юность. А есть ли у тебя лично какой-то набор треков, который тебя переносит куда-то в прошлое?
1: У меня почему-то из памяти группа Любэ. Отец с утра включал это перед садиком. Я помню, ненавидел, но со временем я как-то это полюбил. Поэтому Тагутин он все время любил включить. И я понимал, что да, мы идем в сад. И дальше не получится сочковать сном.
0: То есть, если вы думали, чем вдохновлялись Незабудки или Мокрые кроссы, это группа Любэ когда-то проникла в
1: музыкальный
0: вкус.
1: И Агутин,
0: да. По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Реклама.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, улица Крымской Весны, 1А. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 августа. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: С днем рождения, Love Radio!
1: Дорогое и любимое Love Radio, поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы артисты, мы, как можно чаще радовали вас. Спасибо вам за ту дорогу, которую вы даете нам в этот большой музыкальный мир. Желаю всем, кто работает, здоровья. Всех поздравляю, ваш Мартин.
0: С днем рождения, Love Radio!

0: Кейт и Молли продолжают час. Если с первого взгляда может показаться, что вайб у трека обиженных друг на друга людей, то я вам скажу нет. Вайб проработанной пары у семейного психолога. И, кстати, прийти к умозаключению, если ты меня не любишь, то я тоже нет, в кабинете у специалиста удовольствия не из дешевых. Так что говорим нашим артистам спасибо за бесплатную консультацию, а Love Radio за терапевтический эффект.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее поднимаем гемоглобин лучшими треками. После рекламы Анна Асти, царица Portugal The Man, Feel I Still.
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Эх, что за дни наступили. Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
9: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Love News.
2: Love Radio исполнилось 26 лет. В Москву вернется купальный сезон. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Love Radio отмечает день рождения. 26 лет назад наша радиостанция впервые появилась в FM-диапазоне. Сегодня мы вспоминаем главные хиты за этот период и принимаем поздравления ярких звезд нашего эфира. Делай громче свой радиоприемник или умную колонку и празднуй день рождения вместе с нами. Далее к другим темам. Инициатива о признании использования VPN и нейросетей отягчающим обстоятельством может быть принята осенью, но в законных целях их можно будет применять, рассказали в Госдуме. Там отметили, что речь идет только о случаях, когда с помощью этих инструментов совершают или планируют противоправные действия. Меры направлены на борьбу с киберпреступностью. Москвичи смогут продолжить купальный сезон уже в первые выходные августа. По словам синоптиков, воздух в субботу и воскресенье прогреется до 28 градусов, а температура воды в небольших водоемах сохранится на уровне 19-20. Немного прохладнее вода будет в быстрых реках. Стилисты назвали топ самых переоцененных трендов лета 2026. По словам экспертов, в него входят джелли шуз, полупрозрачная глянцевая обувь, иногда украшенная кристаллами или логотипами. На второй строчке круглые очки 60-х, которые подходят далеко не всем из-за своей формы. На третьей низкая посадка. Она неудобна, не учитывает особенности фигуры и требует постоянного контроля. Пожары будут тушить звуком. Американские ученые тестируют устройства, которые могут остановить огонь без воды, пены и химикатов. Все дело в мощных звуковых волнах, которые заставляют воздух вокруг пламени вибрировать так, что оно больше не может разгораться. В итоге огонь просто теряет силу и гаснет. Технологию придумали бывшие инженеры НАСА. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Сегодня мы отмечаем день рождения, нам 26, и хочется сказать вам спасибо за то, что все эти годы разделяете с нами любовь к доброму, вечному и музыке. К ней вернемся, сейчас открою DJ Gorgeous, Jason Derulo и Melody, Mechiko.

0: Если честно, артистка Альпи, исполнившая эту песню, меня восхищает своей позицией насчет измен. Знаете, в этой работе, кажется, заключена самая справедливая реакция здравомыслящего человека. Никаких сочувствий, никаких попыток все вернуть и склеить. Единственный пункт назначения, куда советует отправиться певица своему бывшему, носит название исключительно из трех букв, и это не Уфа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а я, Дим Вебер, тоже готовлюсь к смене локации, ведь у нас с вами, как в настоящей паре, тоже должно быть немного личного времени. Обещаю вернуться завтра в 16.00, оставляю вас в компании Love Radio и Макса Абдуллина, который появится в студии через несколько минут, из музыки Коста Лакоста, Черри Леди, а под занавес часа Do Violence, Consul Training и Стивен Адриантино с работой Obsession. Пока-пока.
2: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
9: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
10: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
12: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириновой.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
17: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
18: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
19: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз ТВ и Love Radio.
20: Я люблю тебя.
19: Love Radio Chat на Муз ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 8 вечера в столице. Большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте на протяжении уже 26 лет. Этот час начнем традиционным и сегодня праздничным миксом Love Power DJ Light. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

Фирменный микс DJ Light Love Power в эфире Love Radio. Ну а сегодня, напомню, нам исполнилось 26 лет. По-прежнему принимаем ваши поздравления. В каждом часе слушаем теплые слова твоих любимых звезд и главные хиты за 26 лет вещания Love Radio. В этом же часе Мадонна, Мартин Гаррикс, Филат Фекер, Стэдис Уимс. После короткой паузы.

0: Тимофеев Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы
2: закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето» – турецкий вайб. С 27 июля по 13 августа дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 14 августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
2: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав-радио».
0: «Билеты в лето» – турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
2: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: днем рождения, Лав-радио!
1: Лав-радио, дорогие мои, я от всей души поздравляю вас. Знаете, каждый раз, когда я у вас выступаю, когда я к вам прихожу на эфир, я понимаю, что вы точно про любовь. Продолжайте в том же духе, пусть работа для вас будет только в радость и огромным вдохновением. Ваша Юля Паршута.
0: С днем рождения, Лав-радио!

0: Heartbreak, про всех, кто хоть раз кому-то сердечко разбивал, что бывало наверняка у каждого. Ну, о других оттенках любви будем слушать сразу после короткой паузы. Вот с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Атики Асти, Артем Качер, грустный дэнс, под занавес, Rehab, Sophie and the Giants All Night и Tempo City с большущим хитом Self-Aware будут здесь через мгновение. Ну и в новом часе много самых разнообразных хитов, в том числе главные треки за все 26 лет вещания Love Radio.
2: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

9 вечера в столице. Уже 26 лет подряд снабжаем твои динамики 100% и главными хитами. И продолжим в этом часе. В первые 20 Calvin Harris, Миша Марвин, Marshmello. На старте Алекс Ворон, Fever Dream. У микрофона Максим Абдулин. Большой привет.

0: С днем рождения, Лав Радио! Миша Марвин.
1: Наше любимое Лав Радио. Я поздравляю вас с днем рождения. И, конечно же, хочу пожелать колоссальное количество крутых гостей, невероятной музыки про любовь и, конечно же, любви в ваших сердцах. Светите, радуйте своих слушателей и процветайте для нас всех. С днем рождения!
0: С днем рождения, Лав Радио!

0: Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот как еще хиты встретятся нам в ближайшие 40 минут этого часа. Майя Мишель и ЛСП «Курточка». Чуть раньше третья строчка чарта «Биг Лав 20», Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». И сразу после короткой паузы «Some of my party isn't ready». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: with me one more time.
1: Алиса, включи любовь.
2: Хорошо, включаю Love Radio.
3: Слушай Love Radio дома и в офисе.
4: Везде, где есть твоя умная колонка.
3: Главные мировые хиты.
4: Любимые ведущие и шоу.
3: 24 часа, 7 дней в неделю.
4: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
3: Просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
3: Для лиц старше 16 лет.

Курточка в дождь. Как никогда, кстати, моя Мишель ЛСП в эфире Лав-Радио. Впереди же главные хиты Лав-Радио за 26 лет вещания. Через мгновение Сергей Лазарев, Шон Мендес, There's Nothing Holding Me Back и флешбеки из прошлого под занавес этого часа. Лав-Радио.

22 часа в столице. В первые 20 минут этого часа красавец, гость красавцев Лав-радио этого утра, Тима Белорусских, The Hatters, Bibi Rexha, на старте Hugely Male Angel, Alternate, Moving to the Sun и много других саундтреков твоей любви.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: рождения Лав-радио. The Hatters.
1: Дорогие Лав-радио, мы поздравляем вас с днем рождения. Вы то самое море любви, по которому несется наш корабль. Спасибо вам, что вы есть.
0: С днем рождения, Лав-радио.
2: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать. Не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти. Но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: красавцев Love Radio этого утра. Тима Белорусских. Незабудка в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами встретим остаток этого часа. В ближайшие 40 в Анатаке единицы с Someone. Тэм Импал и Дженни, Дракула. И после небольшой паузы диджей Гоуджи, Джейсон Дерул и Мелоди Мичико. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Тимофеев Радио представляет.
1: Греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы.
2: Закончились.
0: Остается последний шанс. И это турецкий вайб.
2: Финальный этап суперпроекта «Билеты в лето».

0: определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Лав Радио.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.

0: 26 лет подряд. Впереди главные хиты за все время вещания Love Radio. И вот с какими проведем финал этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По занавесу из музыкального прошлого Lil Nas X, Montero, BTS, Come Over и в Натаке Дените Someone появится здесь буквально через мгновение. Ну и в новом часе здесь в эфире Love Radio еще больше саундтреков твоей любви.
1: Love Radio.

23 часа в столице. Icona Pop, Britney Spears, Madonna, Sam Smith и многие-многие другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. На старте Another, Talk to You. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.

0: С днем рождения, Love Radio!
1: Моя любимая Love Radio. Поздравляю вас с вашим днем рождения. Желаю еще больше музыкальных открытий, потрясающих эфиров и, конечно же, безграничной любви слушателей. Я вас очень сильно люблю. Ваша Клава Кока.
0: С днем рождения, Love Radio!
2: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Лав-радио.
1: Лав-радио.

0: «Одинокая луна», Артем Качер. Только что в эфире «Лав Радио».
1: Все, что ты любишь, на одной волне. «Лав Радио».
0: Движемся дальше, и вот с кем еще проведем следующие 40 минут. Регард Ерсон Яс, «Hallucination» под занавес этого часа. Чуть раньше «Медузы», Henry Camomile, «Don't Wanna Go Home». Леони Каллум Скотт «Stay» после небольшой паузы. Ты слушаешь «Лав Радио», это саундтрек твоей любви.

0: Песня номер один. Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: Мэдисон Бир, Берри Суит в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До финала этого часа здесь успеют отметиться Сигал и Илон Киден, Riptide, Regard, Years and Years, Hallucination из музыкального прошлого и Beowulf, Феникс буквально через мгновение. Ну и оставайтесь с нами, чтобы не пропустить больше 100% хитов в новом часе.

0: Москве час ночи. Love Radio. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Ты

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Песня номер один. Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет. I get those goosebumps every time.

0: меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.